Божий человек, в жизни которого нет случайностей. Ни война, ни еще нет, ты не жертва обстоятельств. Мы доберемся сейчас до вот этой позиции Иосифа, но обратите внимание, Божий человек, Господь с ним там. И он не зализывает раны, а он служит. Его ставят там в доме Потифара управлять всем. Затем появляется жена Потифара и пытается его соблазнить. Но Божья благодать дает тебе силу и способность убежать от того, что может разрушить твою жизнь, твое призвание, осквернить твое сердце и твою душу. Скажите слава Богу за Божью благодать. Благодатью вы спасены. Благодать действует внутри тебя, и Иосиф говорит, как я могу это сделать? Я не могу это сделать. И он убегает. Друзья мои, это огромное благословение, когда Божья благодать действует внутри нас, и у тебя есть способность принимать правильные решения, и у тебя есть способность убежать от того, что может тебя осквернить. Слышите меня, братья и сестры? Убегай от того, что может тебя осквернить. Убегай от того, убегай подальше. Смотрите, что для Иосифа это означало. Это означало катастрофу. То есть только вот пристроился в этом ихнем Египте. Ну вот как-то вот наладилось все, несмотря на весь ужас ситуации, вот наладилось все, слава Господу. Управляешь уже чем-то. Условия, наверное, стали лучше. И теперь твое решение. Снова куда тебя забросят? Куда? В темницу. Снова сорвут тебя, наверное, уже пиджачок управляющего. И ты окажешься где-то там вот внизу, в темнице, с крысами и с чем-нибудь еще. Веточка еще в руках виноградаря или нет? Глина в руках горшечника или нет? Или потом будешь в темнице думать, а что я, а зачем я, а куда я? А надо, может... Нет, ничего не надо. Убегай от всякого зла. И будь, что будет. И будь, что будет. Не может такой человек, как я, лечь с женой Потифара. Даниил говорит, не может такой человек, как я, перестать молиться. Понимаете, ребят? Может, вся империя перестанет. Такой человек, как я, не может. Даже если я окажусь во рву со львами, я не могу. Ваши приказы, ваши законы, ваши работы, ваши дела, долги, еще что-нибудь, я не знаю. Пусть я лучше съедят меня эти львы, чем я перестану молиться моему Господу. Вот она позиция Божьего человека. Благодать Божья действует внутри нас, чтобы сделать нас способными принимать правильные решения. Чтобы сделать нас способными убежать от того, что может остановить твое призвание и сделать тебя бесплодным. Я не разделился уже этой мыслью. Вот представьте, если вы читаете, может кто-то еще предстоит вам, да, но если вы читаете историю Даниила, и вот ты еще не знаешь, что будет на следующей странице, а на этой приказ царя перестать молиться. И вот на следующей странице, что страшнее, что Даниил перестал молиться или что его съели львы? Благодать Божья дает нам способность принимать правильные решения и убегать от того, что тебя оскверняет. Если бы Даниил перестал молиться, если бы Иосиф не устоял с женой Потифара, его жизнь пошла бы по-другому. Она не прославила бы так Бога. Но Иосиф даже является прообразом Мессии нашего Господа Иисуса Христа. Он прошел, он позволил благодати Божьей определить его судьбу. Это наша сегодняшняя тема, друзья мои. Божья благодать в твоей судьбе. Если ты доверяешься Господу, ничего не происходит просто так. Ты не жертва обстоятельств, Иосиф. Это не подстава жены Потифара. Это не то, что она тебя оболгала, тебя обманули и подставили все остальное. Нет. Твой жребий в руках твоего Бога. И он знает, что должно произойти, а чему он не позволит произойти. Аллилуйя. И что происходит дальше? Несправедливость подставили. Несправедливо определили в тюрьму. И дальше там ты снова находишь его не в депрессии, не сходящим с ума. Ты находишь Иосифа трезвым, видным. Он слушает.

лежит. Просыпаются двое человечков, и он говорит: ребята, что приуныли? Мне хочется спросить Иосиф, а ты сам как, типа вот, ну, не приунывший это все время? Он заметил, что они проснулись какими-то вот расстроенными. Сны видели, расстроились. Хорошо, давайте я вам их объясню. О чем это говорит? О свежести духа. Боже мой, высокий дух у этого человека. Он в темнице, столько всего стряслось. А он слышит Бога, в нем действует дар Божий. И он говорит: давай я вам послужу, рассказать вам ваши сны. Не я, Бог, который со мной, даст вам. И он там, этот лучик света, это Божья благодать, там, в этой темнице. Несправедливость, кошмар, зло. И он служит и истолковывает им их сны. Аллилуйя, слава Господу. Вот она благодать, когда ты можешь служить, когда вокруг кошмар. Когда все не так, все братья, Потифар с его женой, эти все вокруг. Аллилуйя. Он объясняет сны. И одному говорит: когда ты выйдешь, не забудь про меня. Я не должен бы здесь быть, по идее. Он выходит и забывает о нем. Забыли про тебя, да? Грустно тебе. Ну, поплачь чуть-чуть, но потом поднимись и скажи: я, моя жизнь не зависит от того, кто обо мне забыл. Как она не зависит и от того, что папа меня любил больше всех? Так и она не зависит от того, что кто-то ненавидит меня больше всех. Или забыл обо мне, хотя я послужил ему. Моя жизнь зависит от моего Господа. Аллилуйя. Его благодать действует в моей судьбе. И именно Его благодать определяет мою судьбу. Или Господь, благодатью мы спасены. Благодатью спасен Иосиф от кошмара в этих всех его приключениях. Благодатью он спасен и направлен к тому, чтобы его жизнь максимально прославила его Бога. Аллилуйя. И затем приходит момент, когда сон снится фараону. И начинают искать. И находят Иосифа. Иосиф говорит: да, жив Господь, могу рассказать, могу послужить. Я уже немножечко сокращу, да, и вдруг он, говорят, около 13 лет, да, по-моему, прошло это все приключение с момента, как продали его братья, до момента, когда он предстал перед фараоном, и тут же он стал правителем Египта. Это тоже благодать Божья, да, наверное, вот этот момент нам больше всего нравится. Нам бы перепрыгнуть эти 13 лет. Знаете, в чем проблема? Что если ты их перепрыгнешь, ты не справишься с тем, что будет потом, на 13-й год. Он становится правителем Египта. Это тоже Божья благодать. Он не стал там просто для того. Заметьте, есть миссия, есть цель Божья. Как ты должен был сказать, когда ты был там в темнице или в доме Потифара, ты должен был сказать тебе: я не жертва заговора братьев. Я не беженец, я не кто-нибудь еще. Я человек Божий. Точно так же и здесь ты должен себе сказать: ты не просто почти фараон. Ты точно так же человек Божий, чью жизнь определяет Господь. И ты здесь для определенной миссии. Как ты был там, так ты и здесь. Иосиф, займись делом. Вообще это не ради тебя. Это даже не ради Египта. Это ради кого? Давайте мы это прочитаем. До того, как он голод наслал на страну, и лишил запасов пищи сынов Иакова. Послушайте, до того, это Псалом 104, но я читаю в другом переводе, 104:16. Одному из них определил он идти впереди. Иосиф в рабство был продан. Друзья, давайте еще раз. До того, как он наслал голод на страну, и лишил запасов пищи сынов Иакова. Речь идет о Боге. До того, как это случилось. Подожди, за сколько лет до того? 13 плюс 7? 20. Потому что голод начался еще спустя 7 лет. Вот оно что. Оказывается, Бог решил, что там будет голод. И он приготовил такую стратегию. Смотрите, он определил одному из них идти впереди. То есть это Божий план. А теперь смотрите, как он осуществляется. Это все, что я говорю последние 20 минут. Братья, сон сначала, потом братья, ненависть. Египет, рабство,
и все остальное. И в нужный момент Иосиф оказывается в нужном месте. И это Божья благодать, когда ты исполняешь свою миссию. Аллилуйя. И мы идем к финишу, друзья. Я хочу, чтобы мы закончили на словах Иосифа. Стратегически важное. Его взгляд на свою жизнь. Его понимание того, что есть Божья благодать в моей судьбе. Не обстоятельства, не люди, не я сам, Господь. Приходят к нему его братья. Это проходят еще годы. И приходят его братья. И они боятся, что он вспомнит сейчас все. И вспомнит им все. И отомстит им. Они понимают, что случилось столько лет назад. Бытие, 45 глава, 4 стих. Я пропускаю кое-что, но выборочно, просто так выдергивая из его речи, я хочу прочитать. «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда. Потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». И теперь восьмой. «Не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей египетской земле». Аллилуйя. Это просто вот, ну для меня это, знаете, вот кульминация всей этой истории, когда Иосиф демонстрирует: ребят, хотите, я вам расскажу свою историю, как я понимаю мою жизнь. Вам, может быть, кажется все по-другому. Вы принесли отцу одежду, обманули его, сказали, что хищный зверь разорвал, вы думали, похоронили меня, вы то, все. Но, еще раз, не вы послали меня сюда. Я думаю: Иосиф, ты чего? Ну ты же только что сам сказал, вы продали меня. Продолжи вот эту риторику, продолжи, вы продали меня сюда. Я видел, как вы деньги считали. Но тут он переключается, говорит: не, ребят, не печальтесь. Почему? Потому что моя жизнь настолько завязана в Божьих руках. Настолько, что ни вы, ни Потифар, ни его жена, никто другой не способен вырвать мою судьбу из Божьей руки. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя, друзья мои! Давайте мы поднимемся. Давайте мы поднимемся, друзья. Давайте мы скажем это просто вот в нашем сердце и в нашей молитве нашему Господу. Не вы, не обстоятельства, не страна, не недруги твои, не друзья. Иосиф говорит: Бог послал меня сюда. Не вы послали, не вы сделали это. Потому что в моей жизни действует Божья благодать. Аллилуйя. Божья благодать определяет мою судьбу. Благодатью вы спасены. И Иосиф прожил потрясающую жизнь благодаря Божьей благодати, которая действовала в его жизни. Слава Господу! Иисус сказал: «Я лоза, отец виноградарь. Ты веточка, не забудь, в чьих ты руках». Не забудь, в чьих ты руках. Он управляет абсолютно всем. Не смотри на обстоятельства вот таким образом. Сколько бы Иосифу пришлось воевать, обижаться, вот, спорить с кем-то, и с Богом в том числе. Но вот эти слова демонстрируют вот это, я не знаю, такое удивительное величие этого человека, глубокое, глубоко посаженного в Боге. Он говорит: нет, ребят, не вы меня послали. Бог держит мою судьбу. Моя судьба в его руках крепко завязана. Слава Господу! Благодатью мы спасены от бессмысленной, бесплодной жизни, от такой жизни, которая, может быть, нравилась бы тебе самому. Бог спасает нас иногда от самих себя и от жизни, которая бы тебе нравилась. Но Он хочет сделать твою жизнь такой, которая бы прославила Его святое имя. Аллилуйя! И принесла благословение и славу Его Царству.

Берегите жизнь. Такую фразу можно каждый день читать и слушать. Но я встретить не могла ни разу. Осторожно, берегите душу. Мир стремится к улучшению быта. Лучше есть, иметь красивый вид. А душа заброшена, забыта, изнывает, плачет и болит. О душе заботятся нечасто, хоть твердят о высшей красоте. Ну а ей хотелось бы счастья, а душа стремится к высоте. Топчут душу, распинают душу, убивают в ней ростки добра. И сегодня, не жалея, рушат то, что строили с трудом вчера. Где-то там внутри у человека есть душа, хорошая душа. Ей средь шума атомного века все трудней становится дышать. И она отвержена, избита, в мире зла, где ложь и клевета, человеком занятым забыта, ищет друга верного, Христа. Берегите жизнь, такую фразу можно каждый день читать и слушать. Но насколько легче б стало сразу, если б люди вспомнили про душу. Аминь.

Иначе, иначе я только прошу тебя.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Я маленький воин Иисуса. Я счастлив, меня Он ведет. И с Ним ничего не боюсь я. Меня Он на небо возьмет. Хочу вместе с Ним здесь сражаться, с неправдой и всяким грехом. Не стану я злу покоряться, пойду за Иисусом Христом. Хоть мал я и слаб, и беспечен, но рядом Господь мой идет. Он путь проложил к жизни вечной, и сам нас к победе ведет.

Приходилось ли вам слышать великого музыканта, одного из тех виртуозов, которые исполняют на рояле, на флейте или на скрипке вещи неимоверной трудности, которые как бы влагают в свои инструменты живое слово, извлекая из них звуки такие нежные, такие могучие, что внимать им невозможно без глубокого волнения и слез на глазах? Скажите, каким образом эти исполнители достигли такого совершенства? Они достигли его только трудом и непрестанной работой. Быть может, вы когда-нибудь бывали в цирке со своими родителями и видели там гимнастов, которые поражали зрителей своей ловкостью и силой? Такую ловкость и силу, которые почти что чудесны, они приобрели долгими, постоянно повторяющимися упражнениями. Когда смотришь на все это, то поражаешься могуществом труда, проявленным так наглядно. Во всех искусствах, во всех науках, во всех проявлениях человеческой жизни посредством труда, посредством настойчивой работы можно достигнуть поистине изумительных результатов. Посмотрите на новые здания в наших больших городах. Сколько умения, сколько мастерства и чудес техники и изящества. Милые дети, если вы желаете в свою очередь сделаться искусными работниками или учеными, инженерами, способными должностными лицами, выдающимися докторами, если вы желаете иметь успех в избранном вами деле, не полагайтесь на одни ваши природные способности, как бы велики они ни были, но усиленно работайте, трудитесь неустанно и настойчиво. Приобретайте уже с ранних лет желание, привычку, даже страсть к труду. Я часто видела, как дети, малоодаренные, но большие труженики, перегоняли в школе своих одаренных, но ленивых и беспечных товарищей. Как хорошо, что Господь даровал труду такое могущество. Как хорошо, что успех зависит больше от наших усилий, чем от природных дарований. Я не унижаю дарований, но без труда они не могут даже открыться. До тех пор, пока мы не возьмемся за что-нибудь, мы не знаем, на что мы способны. В труде обнаруживаются способности. Нету совершенно бездарных людей. Некоторым дано 10 талантов, а другим 5 или 2, или даже только 1, но и его нужно найти и использовать на Божью пользу. Например, ты, маленький друг, ты не одарен музыкальными способностями или литературными, у тебя нет способности ни к истории, ни к географии, но зато у тебя дарование математические. Ты любишь арифметику, любишь цифры. Если бы ты мог знать, какую пользу ты можешь принести людям, работая только над этой одной отраслью знаний, то с каким усердием ты начал бы прилагать к этому делу все свои силы? А у тебя, наоборот, нет способностей к математике, но есть к рисованию. Хорошо, испытай себя в этом. Развей трудом эту способность. Возьми бумагу и карандаш и принимайся за дело. Может быть, в тебе сокрыт талант великого художника? Энергия работы, могущество труда над одним только дарованием могут произвести чудо. Вы видели людей, о которых говорят, что они святые, молитвенники, хорошо проповедуют Слово Божие. Думаете, это им дается даром? И это последствия великого труда, усидчивости, дисциплины, часов над Библией, часов на коленях и в молитве. Как физическое, так и духовное совершенство дается усердием, усилием, трудом. Есть еще одна хорошая сторона труда – вознаграждение. Я не имею в виду плату за труд, но радость, которую он доставляет. Я не думаю, что в мире есть что-нибудь, что доставляет человеку больше удовлетворения и радости, чем деятельность. Вы, наверное, уже сами испытали это на себе. Окончив день полный занятий, полный дел, связанных с школой и домом, вы тоже, наверное, ощущали особенное приятное удовлетворение и ложились в постель с радостно бьющимся сердцем. Все, что просила мама и поручил отец, было исполнено. Все, что задали на дом учителя, тоже
и вы даже успели кое-что сделать и для себя, применив свою изобретательность, что-нибудь построили или нарисовали, или пошили, или вышили. Если же наоборот, вы попусту потратили время и проиграли или пробегали весь день, совесть обличает вас, и утром вы ищете отговорки, чтобы не пойти в школу, потому что уроки не приготовлены, а экзамен на носу. Отдых только тогда приятен, когда он приобретен, когда заслужен трудом и утомлением. Утомление. Неужели, боясь утомления, вы будете избегать труда? Разве безделие не утомляет еще более, чем труд? Разве лень и скука приятнее труда? Что касается меня, то я больше устаю от безделия или от мысли, что я что-то не окончила или сделала небрежно кое-как. Утомление. Не злоупотребляйте этим словом, как некоторые дети, которые после малейшего усилия говорят: «Я больше не могу, у меня голова болит, я утомился». Однажды мне пришлось посетить с одним совсем еще молодым юношей, даже подростком, степенного старика, государственного деятеля в отставке. В свое время он много потрудился, занимая ответственный пост в стране. Во время разговора юноша сказал, что он очень утомлен, упал духом и потерял всякую энергию. Почтенный старик остановил его при этих словах. «Вы утомлены?» — воскликнул он с живостью. «Утомлены? Ваши лета? Какие же, собственно, тягости пришлось вам нести?» Ни я, ни мой юный друг никогда не забыли этого урока. В другой раз на мой вопрос о его здоровье старик отвечал, что чувствует себя прекрасно и только после продолжительной работы слегка бывает утомлен, а ему было за 80 лет. А сколько людей чувствует себя страшно утомленными и переутомленными, поработав совсем немного? Вознаграждение труда в самом труде. Вознаграждение труда – это отрада, это возможность употреблять в дело свои физические силы и умственные способности, это сознание, что ты делаешь что-то полезное. Без радости труда жизнь была бы невыносимой. Многие, пытаясь изображать муки ада, придумывали разные мучения, но они забыли одну пытку, которая, по-моему, превосходит все другие – это полное бездействие в продолжении всей вечности. Я предпочла бы в 1000 раз Сизифову работу. Наверное, вы знаете эту историю, а если нет, то я вам ее расскажу. Она взята из греческой мифологии. За содеяние на земле прегрешения Сизиф был осужден безостановочно катить на вершину крутой горы громадный обломок скалы. Но как только он достигал вершины, обломок немедленно скатывался вниз, и работу приходилось начинать сначала. Конечно, это было в крайней степени утомительно и скучно, но еще невыносимее было бы сидеть на камнях целую вечность без всякого движения. Разве вы не согласны со мною? Итак, труд благодетелен сам по себе. Он хорош еще и потому, что отвлекает нас от разных искушений, а праздность, то есть безделие, мать всех пороков. Душа праздного человека похожа на крепость, открытую со всех сторон и покинутую защитниками. Такой крепостью враг может овладеть без всякого усилия. Дьявол зорко выслеживает ленивцев, чтобы сделать из них себе добычу. Когда он видит дитя рассеянное и нерадивое, работающий без всякого мужества, он тотчас же приближается к нему и нашептывает ему всевозможные вредные мысли и желания, а такие мысли толкают его на дурные поступки. Если же дьявол видит мальчика или девочку занятых, трудолюбивых, работающих, он знает, что ему тут нечего делать, что его даже не будут слушать, и тогда он удаляется. Наконец, дорогие дети, труд приносит обеспечение и богатство как умственное, так и материальное. Трудолюбивым принадлежат благосостояние, таланты, знания, уважение, спокойная старость. Чем большим трудом все это давалось, тем больше приносит наслаждение. Священное Писание говорит: «Ленивая рука делает бедным, а рука прилежного обогащает». Притчи, 10 глава, 4 стих. Милые дети, вы видите теперь, что труд – источник многих благ, что он есть источник счастья. Слово Божие говорит: благо человеку, когда он несет иго в юности своей.
На нашем современном языке это значит, что хорошо тому, кто рано приучился усиленно трудиться. Плач Иеремии 3:27. Подчинитесь же этому закону рано и радостно. Старайтесь сделать вашу жизнь деятельной, плодотворной. Это не помешает вашим забавам и играм. Известно, что дети, умеющие хорошо работать, в то же время и самые резвые и веселые во время игры. Вот еще одно преимущество труда. Если есть среди вас, слушающих меня, ленивый, надеюсь, я убедила вас, что труд нужно любить, а ленности гнушаться и бороться с ней изо всех сил. Просите же Бога дать вам силы бороться с этим пороком и сделайте своим девизом слова «Будем трудиться».

Ахелся, помолился, за отгуля не пошел. У пенька, где жук возился, прудик тоненький нашел. И помчался по дорожке, прудик мой свистит. Ну какой я дед, как рожка, зря так мама говорит. Стукнул маке по макушке, но не было цветка, а под кустиком лягушка от испуга квак. Я запнулся обо что-то и прутом машу на ней, а во мне не знаю кто-то прошептал: смотри, не бей. Видно, мама увидала из окошка своего, или бабушка сказал, оглянулся никого. Я пошел назад тихонько, стал искать среди ветвей, кто это любит лягушонка. Сознавайся поскорей, никого, я быстро к маме про лягушку рассказать. Что же мне на ухо прямо, не убей в тот миг, шептал. Я с ног посуду мою, не видала никого. Хочешь, тайну я открою, удивление твоего, чтоб понять такую новость, ты, сынок, подрос уже, знай, отныне это совесть говорит своей душе. Я так рада, что ты тоже слышишь нежный зов души. Голос неба, голос Бога, ты грехом не заглуши.

0: мама склонилась над засыпающей Людочкой, поправила сбившиеся на подушке волосы и нежно поцеловала дочурку. Та встрепенулась, открыла большие задумчивые глаза и тревожно пробормотала. «Мамочка, я что, уже не смогу ходить?» Мама улыбнулась ей в ответ как можно веселее, хотя ее припухшие глаза были полны слез. «Что ты, Людочка, все будет хорошо. Врачи считают, что ты выздоровеешь. Спи, дорогая». Девочка послушалась и погрузилась в тяжелый сон. Снотворное действовало недолго, и Люда, просыпаясь, вновь металась на больничной койке от боли. Недавно, возвращаясь из школы домой, она попала под машину. В результате был поврежден позвоночник. Что будет дальше, покажет только время. Через месяц папа привез Люду домой и на руках внес ее в квартиру. Исхудалые руки дочери обнимали его сильную шею. Идти сама Люда не могла. Впереди девочку ожидали бесконечные сеансы массажей и изнуряющих упражнений, таблетки и уколы. Но все это ерунда. Главное – снова ходить. Прыгать в классике, как соседские девочки во дворе. Плавать в море с сестренкой. Бегать без устали в догонялки. Девочку встречали возле подъезда ее подружки и знакомые. Кто-то совал ей в руки конфеты и печенья, говорил добрые слова утешения. Вот и ее кровать. Папа заботливо передвинул ее к окну. Здесь будет удобнее читать, да и видно все, что происходит во дворе. Дома Людочку охватило чувство сладостного покоя. У постели что-то весело щебетала маленькая сестричка Ирочка. Хлопотала с обедом мама. Вставать с кровати врачи пока не разрешали. У девочки от слабости еще кружилась голова. Почти каждый день Люду навещали ее подружки и одноклассники. Она всем им была очень рада. Проходили дни. Лекарства девочки почти не помогали. Однажды мама вошла к Людочке, как-то особенно возбужденная. Она склонилась над дочуркой, поцеловала ее бледные щеки и успокаивающе заговорила. «Доченька, тебе нужно срочно поехать в одну очень хорошую лечебницу. Там ты поправишься, окрепнешь. Мы с папой тебя отвезем, но побыть там тебе придется без нас. Лечебница на берегу моря. Там такой чудесный воздух. Я знаю, ты быстро подружишься с другими детьми, ведь ты у нас общительная девочка». Люда широко открыла голубые глаза. Уезжать из дома и расставаться с родными ей никак не хотелось. За свои 11 лет она никогда надолго не покидала родителей. Разве только когда ездила на каникулы к дедушке с бабушкой. Но ведь это совсем другое.
1: «Нет, мамочка, не прогоняйте меня. Я не хочу от вас уезжать. Там мне будет плохо».
0: Люда заплакала. Из ее рук выпала книжка. И на шум в комнату забежала сестричка Ира. Девчушка никак не могла понять, в чем дело, но ласково начала гладить пухленькими ладошками ноги Люды. Она решила, что у нее снова начался приступ боли. В последнее время это случалось довольно часто. Мама бессильно опустилась в кресло и сама, вдруг словно утратив последние силы, разрыдалась. Люда сразу притихла. Мама сквозь слезы объясняла своей больной дочери. «Это же твой последний шанс, понимаешь? Знала бы ты, сколько труда стоило нам с папой достать путевку в лечебницу. Там очень хорошо помогают таким детям, как ты. Многие из них, побывав там, возвращаются домой вполне здоровыми. Ты же едешь ненадолго, а всего на 35 дней. Решай, Люда, не хочешь же ты быть инвалидом? Да и мы с папой будем навещать тебя». Мама умоляюще смотрела на дочь. Несчастье сделало ее девочку не по-детски серьезной и задумчивой. Но все же она еще совсем ребенок, нуждающийся в нежности и тепле родительского дома. 35 дней для нее большой срок. Что она скажет в ответ?
1: «Я правда не хочу никуда ехать, мамочка. Но если так надо, я согласна».
0: «Молодец, дочка.
1: Ты должна быть сильной. Тебе надо все победить, понимаешь?»
0: Люда понимала и вместе с мамой стала готовиться к своей поездке. Ехать надо было через несколько дней. Дорога была долгой и утомительной. Жаркое солнце, горячий ветер, дорожная пыль – все это южное лето. И вот за поворотом показалась ярко-бирюзовая полоса – море. Как, наверное, была бы счастлива Люда приехать сюда для отдыха со всей своей семьей. Она так любила прыгать в прохладные соленые волны моря, строить песочные замки на берегу, загорать и резвиться, как все дети. Но ничего, может, когда-нибудь это все вновь повторится. Папа остановил автомобиль возле высокого забора. Приехали. Сердце Людочки забилось в тревожном предчувствии. Мама что-то нежно прошептала ей в ухо и пошутила.
1: «Смотри, не сбеги отсюда без нас, хорошо?»
0: Родители помогли дочке выбраться из машины и повели к павильону. Ноги Люду почти не слушались. Но все же у нее есть шанс. Она будет бегать, как все дети в ее возрасте, обязательно. Улыбающаяся медсестра показала Людочкину комнату. Родители помогли ей занять койку у окна и разложить в шкафчике вещи. Тумбочку наполнили продуктами и книгами. Все готово. Пришло время расставаться. Люда крепилась. Не хотелось показаться плаксой перед своими новыми соседками. Они смотрели на новую девочку, не скрывая любопытства. Мама и папа, пообещав приехать на выходные, поцеловали дочку и скрылись за белой блестящей дверью. Чувство глубокого одиночества охватило Люду, и она растерянно стала разглядывать соседок. Возле нее стояла кровать симпатичной черноволосой девочки. Та приветливо улыбнулась Люде и подмигнула темным задорным глазом. Чуть дальше расположилась высокая худышка с добрым лицом и смешными коротенькими косичками. Девочка что-то с интересом вязала блестящими длинными спицами. В углу было место кучерявой толстушки. Людочке показалось, что девочка как-то ухмыльнулась, встретившись с ней взглядом. В ее руках был резной детский костыль. Видимо, незнакомка куда-то собиралась пойти. Люда слегка позавидовала ей. Так ходить она еще не может. Девочка неожиданно спросила Люду. «Тебя как зовут?»
2: «Люда. А вас?»
0: Ближайшая соседка весело представилась Наташей. Высокая худышка – Олей. А толстушку с костылем звали Тоней. В течение следующего часа знакомства девочки расспрашивали, что с ней случилось, как и откуда она сюда попала. Рассказывали свои не менее трагичные истории болезни. Но все они были полны надежды на полное выздоровление, особенно Тоня. Она хвастливо выставила вперед свой костыль.
3: «Я хожу уже почти самостоятельно. Мои папа и мама для меня ничего не жалеют, я у них одна. А вот Наташке отсюда долго не выбраться. А тебе уже, наверное, и дома-то забыли?»
1: «Ну что ты, Тонечка, скоро уже папа приедет!»
0: Ничуть не обижаясь, улыбнулась в ответ Наташа. И пояснила Люде. «Он не так давно приезжал. Живем мы недалеко, да и семья у нас не маленькая, но мне Бог помогает. Все будет хорошо, вот увидите, девочки». Тоня снова в ответ недовольно буркнула.
3: «Как же, ей Бог помогает! Сказки все это! Мне и родители так сказали, когда им про тебя рассказала».
0: Люда внимательно присматривалась к девочкам, пытаясь угадать, с кем она сможет подружиться. Все они были примерно одного с ней, Людой, возраста, но такие разные. Что ж, время покажет. Люда прилегла на постель и попробовала почитать. Вскоре в их комнату принесли обед, и приветливые медсестры помогли девочкам разместиться за столом. Так начались дни в приморской лечебнице. Вскоре Люда поняла, как бывает заносчива и груба толстушка Тонечка. Ко всем равнодушна высокая Оля и приветливая соседка по кровати Наташа. С ней Люда и подружилась. Новая подружка показала Люде красивую толстую книгу с необычными картинками, детскую Библию и целую стопу ярких христианских журналов. Это стало их общей библиотекой. А по вечерам Наташа, поудобнее устроившись на кровати, мечтательно рассказывала всем о жизни ее дружной семьи. О христианском летнем лагере, где всегда случалась масса самых разных приключений. О своих бесчисленных подружках и друзьях. Очень часто Наташа получала от них длинные веселые письма и тут же принималась за ответ. С этой девочкой Люда чувствовала себя уверенно и легко. Ей очень не нравилось, когда Тоня смеялась над Наташными рассказами. Больше всего Люду удивляло то, что ее новая подружка ни на кого не обижалась, а Тоне она всегда отвечала: «Смейся, если хочешь, я-то знаю, что все это правда». По вечерам и рано утром Люда слышала, как, тихонько уткнувшись в подушку, Наташа молилась своему Богу. Иногда после этого ее глаза были влажными от слез. Наверное, ему она доверяла свои печали и тревоги. Может, это он в ответ делился с ней своей небесной радостью и счастьем. До приезда родителей Людочка считала дни и часы. И если бы не Наташа, ей трудно бы приходилось. Девочка за это время многое узнала об Иисусе и почему-то ни секунды не сомневалась, что написанное в Наташиной Библии о нем правда. А подружка доверчиво шептала ей в самое ухо: «Я буду за тебя молиться, если хочешь. Он тебе поможет, и ты скоро будешь здорова». Людочкины глаза светились благодарностью. А когда приехали мама и папа, она встретила их молитвой «Отче наш».
4: «Кто тебя научил этому, дочка?» – удивлялась мама.
0: Люда с гордостью указала на Наташу. «Мы детскую Библию вместе читаем, мама, и молимся перед процедурами. Это так помогает, ведь Бог все слышит, правда? Вот смотрите!» И девочка продемонстрировала родителям, как послушно стали сгибаться и разгибаться ее ноги. Папа и мама были безмерно рады успехам дочери, а на ее рассказе о Христе только растерянно пожимали плечами. Как правильно среагировать на все это, они еще не знали. А в углу ухмылялась кучерявая толстушка.
3: «Еще одна помешалась на Боге!»
0: После отъезда родителей Люда щедро угощала девочек фруктами и сладостями. Но все самое лучшее она отдавала Наташе. Та все принимала, смущаясь, и благодарила Бога за заботу. Прошло еще 2 недели. За это время многое изменилось в жизни девочек. Худенькую Олю перевели в другое отделение. Наташа стала потихонечку самостоятельно ходить по комнате, держась за мебель. Людочку медсестры учили крепко стоять на ногах у кровати. Врачи обещали ей скорое выздоровление. Еще бы, ведь она так молится об этом Иисусу. На днях она попросила Бога, чтобы он простил ее за непослушание и записал ее имя в книгу жизни. Теперь Люда ни минутки не сомневалась в том, что скоро снова будет ходить. А на сердце у нее было радостно и уютно. Наташа научила ее молиться за маму с папой, за сестренку и всех, кто в этом нуждался. Рассказы в детской Библии теперь стали еще интереснее и заманчивей. Так изменилась жизнь 3 девочек. Лишь Тоня оставалась по-прежнему колючей и неприветливой. Она так и ходила изредка по палате, тяжело опираясь на свой резной костыль. В ее здоровье ничего не изменилось. Теперь дни в лечебнице побежали все быстрее и быстрее. Люда чувствовала, как сильно соскучилась по дому, но со страхом ожидала разлуки с Наташей. И вот однажды в их палату шумно, весело вошел черноглазый высокий мужчина.
1: «Папочка!» – восторженно вскрикнула Наташа.
0: В отличие от Тони и Люды, к ней родные приезжали очень редко. Людочка за время своего пребывания здесь видела Наташиного папу впервые.
3: «Радуйся, доченька, я за тобой! Твое время лечения прошло! Собирайся домой!»
0: Вся комната наполнилась звонким смехом и щебетанием Наташи. Люда же с грустью смотрела, как мужчина и подошедшая медсестра укладывают девочкины вещи и помогают ей собраться в дорогу. Вот и все. Наташа медленно присела на Людочкину койку.
1: «Не грусти, ты теперь моя сестра, сестренка во Христе.
3: Мы с тобой будем переписываться и ездить в гости. Ведь скоро совсем выздоровеем, а этот тебе от меня, на память».
0: Наташа протянула Люде детскую Библию. На первой страничке она написала доброе пожелание и свой адрес.
3: Наташин папа угостил Тоню и Люду вкусными конфетами и печеньем и поторапливал дочку закончить с расставанием.
0: Люда плакала так, словно прощалась с кем-то самым родным и близким. Даже толстушка Тоня казалась грустной и примолкшей. Когда Наташа ушла, палата стала такой пустой и унылой, будто ее покинула сразу целая компания детей. Вскоре и оставшиеся две девочки покинули палату. Осенью Люда пошла в школу. И хотя мама провожала и встречала ее после уроков, она чувствовала себя вполне здоровой и самостоятельной. Девочка никогда не расставалась со своей детской Библией. Дома читала ее сестренке, а в школе показывала одноклассникам. Папа и мама ей не мешали, но сами оставались в стороне от Бога. Люда верила, что и они всем сердцем полюбят Иисуса, как она. Обо всем этом девочка шептала в своих доверчивых молитвах. Врачи в больнице удивлялись ее скорому выздоровлению и хвалили лечебницу. Но девочка знала, кто помог ей снова встать на ноги. Очень часто Люда получала длинные письма от Наташи. Девочка аккуратно хранила их в выдвижном ящике письменного стола и радостно отвечала подружке. Но самое интересное было то, что часто к Людочке заходила толстушка с резным костылем. Тоня училась в соседней школе и жила неподалеку. Она важно усаживалась в мягкое кресло в Людочкиной комнате и слушала, как та читала ей библейские истории. Видно, дни, проведенные вдвоем в далекой приморской лечебнице, не прошли даром и для нее.

0: Многословие. Книга притчей Соломоновых, 10 глава, 19 стих. Линда возвращалась из школы печальная. У нее был очень трудный день. Как только она переступила порог родного дома, крупная слеза скатилась по ее щеке и упала на кружевной воротничок. Мама сразу поняла, что у дочери неприятности. «Что случилось?» – участливо спросила она, готовая оказать любую помощь. Щеки Линды тут же загорелись от стыда.
1: «Я сегодня наговорила столько всяких глупостей! Почему у меня не хватает мудрости?»
0: Мама обняла Линду за плечи. «Расскажи мне, что произошло?» Они сели на диван, и Линда начала свой печальный рассказ.
1: «Сегодня утром Марта сказала, что у меня очень красивое платье. А я ответила: «Ох, оно такое же древнее, как наши холмы. Его надо залатать на рукавах и выбросить. Я никогда не буду носить в школу латаную одежду». И тут же я заметила, что рядом стоит Мария. У нее на платье есть две небольшие латки. Конечно, ей было больно это слышать, ведь они живут бедно. Мария стала печальная. Она сегодня почти не разговаривала со мной. «Мама, я же совсем не хотела обижать свою лучшую подругу!»
0: Линда заплакала, уткнувшись лицом в ладони. Мама терпеливо ждала, когда она немного успокоится.
1: «А в обед наш класс повели на игровую площадку», – продолжала Линда. «Все, как обычно, разговаривали и смеялись. А потом вдруг наступила тишина. В это время я громко сказала что-то смешное. Но никто не засмеялся. Только Вернер шепнул мне: „Тише, они же молятся“. Оказывается, мы проходили мимо первоклассников, которые молились перед началом игры. Мама, мне было так стыдно!»
0: Линда снова закрыла лицо ладонями и горько всхлипнула.
1: «А на последней перемене я дразнила одну девочку из 8 класса. Раньше я никогда не делала этого. Мне просто хотелось сказать что-то веселое, а слова так и полились. Это услышал наш учитель и отправил меня в класс, чтобы я подумала о своих словах. Мама, теперь мне вообще не хочется идти в школу. Ну почему я такая? Что мне теперь делать?»
0: Мама взяла Линду за руку и задумчиво сказала: «Многословие – это твоя проблема. Ты стала произносить слова раньше, чем научилась ходить. И в 2 года уже хорошо разговаривала. С тех пор ты любишь поговорить, и нам с папой

0: брата.
1: Часто приходится останавливать тебя. Когда Марта похвалила твое платье, ты могла бы просто сказать «спасибо». Этого было бы достаточно. Но ты попыталась придумать мудрое изречение и создала себе проблему, ранив подругу. Тебе надо прилагать старания, чтобы удерживать свой язык от лишних слов. Мать взяла Библию, лежащую на краю стола, и открыла книгу притчей. В 10 главе нашей любимой книги есть стих, который написан лично для тебя. Послушай. «При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Если будешь много говорить и придумывать всякие шутки, обязательно согрешишь. Пустые и хвастливые слова огорчают нашего Господа и не приносят никакой пользы. Разумный человек умеет сдерживать свой язык. Тебе надо попросить у Бога мудрости, чтобы знать, когда говорить, а когда молчать». Линда вздохнула.
2: «Я буду молиться об этом», — пообещала она. «У меня нет такой мудрости, и мне совсем не хочется повторять свои ошибки».

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

наши самые искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Дэвида Вилкерсона. 6 часов – свидетельство. 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». 8 часов – проповедь. 9 часов – чтение книги. И 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Сегодня мы поговорим на тему «Бог не оставил вас». Бывали когда-нибудь у вас депрессии? Бывали у кого-нибудь моменты, когда вас вдруг охватывало состояние какой-то непонятной, но очень сильной внутренней тревоги и растерянности? Настолько сильной, что оно лишало вас сна многие часы подряд? Бывали ли у вас моменты, когда вы настолько падали духом, что никто не мог утешить вас? Ощущали ли вы в себе настолько сильную подавленность, что уже думали отказаться от борьбы, видя, что в вашей жизни есть цепь сплошных неудач и поражений? Я не говорю сейчас о физическом состоянии. Я не говорю о тех, у которых проблемы с обменом веществ или психическом здоровье. Нет, я говорю о христианах, которые время от времени вынуждены бороться с депрессией, которая приходит на них совершенно неожиданно и вроде бы ниоткуда. Их подавленное состояние зачастую имеет не один источник, а сразу несколько. Иногда они получают удары со всех сторон, пока не придут в такое отчаяние, что оно начинает омрачать всю их жизнь. Если это о вас, тогда Псалом 76 был написан специально для вас. Цель всего этого псалма – указать вам выход из вашего состояния